главное. Я твое море.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран не станет церемониться с соседними странами, поддерживающими США в ближневосточном конфликте. Как сообщает агентство ЭФЭ, иранские военные выступили с предупреждением к странам Персидского залива, призвав их отказаться от любой поддержки США. Напомню также, что на днях глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегерану не нужен временный режим прекращения огня с Вашингтоном.
0: Россия.
1: Заявки на участие в дистанционном голосовании на сентябрьских выборах в Думу подали уже свыше 1 500 000 россиян. Еще более 3

0: 375 тысяч заявлений поданы на площадке «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать на любом избирательном участке. Сбор заявок продолжается. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Выборы пройдут 18-20 сентября. Минцифры уточнит порядок подтверждения личности студентов при проведении дистанционных экзаменов. Разработанное для этого постановление ведомства должно создать дополнительные механизмы подтверждения личности обучающихся с использованием цифровых сервисов. В том числе будут использоваться сведения электронного студенческого билета и электронной зачетной книжки, а также государственные информационные системы. Об этом пишет «Парламентская газета». Меньше всего шансов заболеть болезнью Альцгеймера у таксистов и водителей скорой помощи. К такому выводу пришли исследователи, изучив случаи Альцгеймера у представителей разных профессий. Результаты исследования опубликованы в научном журнале по медицине BMG. Те, кто часто за рулем, постоянно заняты пространственной навигацией, а это нагружает гиппокамп – область мозга, которая первой страдает при названной болезни. РЖД поставили цель внедрить посадку по биометрии на всех ключевых рейсах федеральной пассажирской компании в течение 3 лет. И если сейчас данная технология работает только на начальных станциях, то в будущем ее расширят и на промежуточные пункты. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Евгений Чаркин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио». Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: На пополнение кошельков с цифровыми рублями установят лимит. По словам директора Департамента национальной платежной системы Центробанка Аллы Бакиной, лимит на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет составит 300 тысяч рублей в месяц. Использовать уже находящиеся на цифровом кошельке средства россияне смогут без ограничений.
2: Россия.
1: Все больше абитуриентов интересуется естественно-научными, математическими и инженерными направлениями. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Предварительные данные показывают, что средний балл ЕГЭ, зачисленных на бюджетные места на очную форму на такие направления, вырос на 3,5 балла по сравнению с прошлым годом. ЕГЭ по естественно-научным направлениям в этом году выбрали более 35% выпускников. Возобновились поставки на российский рынок дыни из Грузии. Из данных Национальной службы статистики Грузии следует, что в июле в Россию отправили 7,4 тонны грузинских дынь. Отмечается, что до этого на протяжении почти 10 лет фиксировались лишь единичные случаи ввоза этого продукта из Грузии в Россию. Об этом пишет ТАСС. Прошел ровно месяц со дня старта продаж в России новых автомобилей бренда «Волга». За это время россияне приобрели более 570 таких машин. Доступны три модели. Лидером стал флагманский кроссовер К50. Реализовано почти 260 автомобилей. Второе место занял среднеразмерный кроссовер К40. На третьем расположился седан С50.
2: Транспорт.
1: Российский автомобильный бренд «Джеланд» презентовал прототип нового флагманского кроссовера J8. По факту, это локализованная в России версия китайской модели GQ J8. У новинки двухлитровый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Кроссовер оборудован системой полного привода и адаптивной подсветкой с электронным управлением жесткостью амортизаторов. Дорожный просвет составляет 210 миллиметров.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Автодилеры испытывают нехватку смазочных материалов. Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, фиксируются перебои с поставками и локальный дефицит. В особенности проблема затронула моторные масла. Дополнительное давление на рынок оказывают производственные и логистические факторы, в результате чего цены идут вверх.
2: Россия.
1: Около 1 200 000 абитуриентов уже подали документы в отечественные вузы в ходе приемной кампании этого года. Такие данные привели в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там отметили, что около 95% заявлений в университеты были поданы через сервис поступления в вуз онлайн. Это на 20% выше, чем годом ранее. Завершен прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. Продолжается прием на программы магистратуры и аспирантуры. Сервис «Авито» первым в России запретил объявления о продаже и аренде голубей для свадеб, фотосессий и праздников. В пресс-службе компании пояснили, что ввели такой запрет после жалоб на то, что большинство птиц погибают в городской среде. Об этом пишет ТАСС. Воронежскую, Белгородскую и Курскую области ожидает в конце этой недели сильная жара. По сообщению гидрометцентра, в пятницу воздух в этих регионах прогреется до 35 градусов, а пика в плюс 37 жара достигнет в субботу. Ночи здесь будут, что называется, тропические – 20-22 градуса тепла. В регионах введен режим пожарной опасности.
2: Транспорт.
1: Компания «Кама» собирает отзывы от таксопарков по тестированию электромобиля «Атом». В руководстве компании сообщили, что получают хорошие отзывы о работе российского электрокара. С точки зрения интеграции софта и других моментов, машина показывает себя очень хорошо. Электромобиль «Атом» отвечает всем потребностям владельцев таксопарков и каршеринга, отметили в компании «Кама». Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

прости и отпусти.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Автодилеры испытывают нехватку смазочных материалов. Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, фиксируются перебои с поставками и локальный дефицит. В особенности проблема затронула моторные масла. Дополнительное давление на рынок оказывают производственные и логистические факторы, в результате чего цены идут вверх.
0: Россия.
1: Около 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов уже подали документы в отечественные вузы в ходе приемной кампании этого года. Такие данные привели в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там отметили, что около 95% заявлений в университеты были поданы через сервис поступления в вуз онлайн. Это на 20% выше, чем годом ранее. Завершен прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. Продолжается прием на программы магистратуры и аспирантуры. Сервис «Авито» первым в России запретил объявление о продаже и аренде голубей для свадеб, фотосессий и праздников. В пресс-службе компании пояснили, что ввели такой запрет после жалоб на то, что большинство птиц погибают в городской среде. Об этом пишет ТАСС. Воронежскую, Белгородскую и Курскую области ожидает в конце этой недели сильная жара. По сообщению гидрометцентра, в пятницу воздух в этих регионах прогреется до 35 градусов, а пика в +37 жара достигнет.

0: Нет, в субботу. Ночи здесь будут, что называется, тропические. 20-22 градуса тепла. В регионах введен режим пожарной опасности.
1: Транспорт.
0: Компания «Кама» собирает отзывы от таксопарков по тестированию электромобиля «Атом». В руководстве компании сообщили, что получают хорошие отзывы о работе российского электрокара. С точки зрения интеграции софта и других моментов, машина показывает себя очень хорошо. Электромобиль «Атом» отвечает всем потребностям владельцев таксопарков и каршеринга, отметили в компании «Кама». Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство рассчитывает, что ситуация на топливном рынке улучшится после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов завершит ремонт. Это произойдет в ближайшее время, подчеркнул в телеинтервью вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что власти ежедневно отслеживают обстановку и работают с логистикой поставок топлива в каждый регион индивидуально. Ранее в России был принят ряд мер, среди которых запрет на экспорт бензина, запуск импорта топлива и разрешение выпуска бензина в более низких экологических классов.
0: Туризм.
1: Покупать турпутевки с 1 сентября станет безопаснее. Туроператоры должны будут подробно рассказывать о рисках и особенностях страны, куда собираются путешественники. Также турфирмы будут ответственны за некачественные услуги, даже если их фактически оказала другая компания. А призыв на военную службу по мобилизации станет законным основанием для расторжения договора и возврата денег.
0: Граница.
1: В России стало строже наказание за контрабанду алкоголя и табака. С 20 августа расширился список алкогольной и табачной продукции, за незаконный ввоз которой грозит уголовная ответственность. Впервые под запрет попали не только крепкий алкоголь, но и содовое пиво, натуральное виноградное вино, вермуты. А в табачном перечне появились электронные сигареты и продукция для вдыхания без горения. Как поясняет парламентская газета, нормы беспошлинного ввоза для туристов и частных лиц остались прежними. Однако за контрабанду стоимостью свыше 100 тысяч рублей грозит уголовная ответственность. Швейцария частично присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза в отношении России. Под ограничения попали энергетический, торговый и финансовый секторы. В частности, с 20 сентября Швейцария поддержала запрет на продажу танкеров России и их перепродажу через третьи страны, а также ограничивая экспорт ряда товаров в Киргизию. В финансовой сфере страна в рамках своих полномочий запретила использование российских криптоплатформ.
0: Дороги.
1: Бюджетные авто продаются на 19% быстрее премиальных. Речь о машинах стоимостью до 2 миллионов рублей, продажи которых в компании «Авито» сравнили с реализацией авто дороже 5 миллионов. Также исследование показало, что машины младше 3 лет уходят к новому владельцу на 10% быстрее, чем возрастные. При этом примерно одинаковое время остаются невостребованными у покупателей 4, 7 и 10-летние авто. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство рассчитывает, что ситуация на топливном рынке улучшится после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов завершит ремонт. Это произойдет в ближайшее время, подчеркнул в телеинтервью вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что власти ежедневно отслеживают обстановку и работают с логистикой поставок топлива в каждый регион индивидуально. Ранее в России был принят ряд мер, среди которых запрет на экспорт бензина, запуск импорта топлива и разрешение выпуска бензина в более низких экологических классов.
0: Туризм.
1: Покупать турпутевки с 1 сентября станет безопаснее. Туроператоры должны будут подробно рассказывать о рисках и особенностях страны, куда собираются путешественники. Также турфирмы будут ответственны за некачественные услуги, даже если их фактически оказала другая компания. А призыв на военную службу по мобилизации станет законным основанием для расторжения договора и возврата денег.
0: Граница.
1: В России стало строже наказание за контрабанду алкоголя и табака. С 20 августа расширился список алкогольной и табачной продукции, за незаконный ввоз которой грозит уголовная ответственность. Впервые под запрет попали не только крепкий алкоголь, но и солодовое пиво, натуральное виноградное вино, вермуты. А в табачном перечне появились электронные сигареты и продукция для вдыхания без горения. Как поясняет парламентская газета, нормы беспошлинного ввоза для туристов и частных лиц остались прежними. Однако за контрабанду стоимостью свыше 100 тысяч рублей грозит уголовная ответственность. Швейцария частично присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза в отношении России. Под ограничения попали энергетический, торговый и финансовый секторы. В частности, с 20 сентября Швейцария поддержала запрет на продажу танкеров России и их перепродажу через третьи страны, а также ограничила экспорт ряда товаров в Киргизию. В финансовой сфере страна в рамках своих полномочий запретила использование российских криптоплатформ.
0: Дороги.
1: Бюджетные авто продаются на 19% быстрее премиальных. Речь о машинах стоимостью до 2 миллионов рублей, продажи которых в компании «Авито» сравнили с реализацией авто дороже 5 миллионов. Также исследование показало, что машины младше 3 лет уходят к новому владельцу на 10% быстрее, чем возрастные. При этом примерно одинаковое время остаются невостребованными у покупателей 4, 7 и 10-летние авто. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию. Глава государства оценил экономическую динамику в стране как скромную, но позитивную. Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления поврежденных лагерей.

0: Операционных действий, прежде всего технических записей, где вопрос собственности решен или вообще не стоит. Таким образом, быстрее получится вносить в ЕГРН отметку о запрете сделок без личного участия, сообщать свой электронный адрес, а также накладывать и снимать аресты. А вот сделки купли-продажи и дарения по-прежнему будут проверять государственные регистраторы. США объявили о начале, цитирую, самой сокрушительной экономической операции, конец цитаты, против Ирана. Президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран не воспользовался возможностью заключить сделку, и Вашингтон перейдет к беспрецедентной экономической изоляции страны. Напомню, Иран и Соединенные Штаты подписали соглашение о прекращении огня в июне, однако перемирие продлилось несколько недель. Меморандум о взаимопонимании между странами истек 17 августа, и Вашингтон не стал его продлевать. Транспорт. Арендовать электросамокат в Петербурге придется через госуслуги. В тестовом режиме Яндекс.Го начал верифицировать пользователей кикшеринга через госпортал. Подтверждать личность при каждой поездке не понадобится, процедура выполняется один раз. Аналогичный порядок в пробном режиме действует с 18 августа и в Московской области. Это первые регионы страны, где для аренды самоката или электробайка нужно подтверждать личность на госуслугах. Схожая авторизация с прошлого года работает в Москве через местный портал МосАйди. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию. Глава государства оценил экономическую динамику в стране как скромную, но позитивную. Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления поврежденных логистических и складских мощностей с применением современных технологий. Также президент России анонсировал дополнительную поддержку регионов. В бюджеты субъектов направят дополнительные 100 миллиардов рублей, а срок погашения бюджетных кредитов перенесут.
0: Россия.
1: В Госдуме призвали расширить количество бюджетных мест в вузах. Причиной Комитет Госдумы по защите семьи назвал ситуацию, когда набравшие 100 баллов на ЕГЭ выпускники не могут поступить на бюджет из-за большого числа льготников и победителей олимпиад. По данным Думского комитета по науке, дефицит бюджетных мест для 100-бальников в этом году зафиксирован в 12 вузах.
0: Новый закон.
1: Собственники недвижимости смогут быстрее вносить данные в единый государственный реестр. В Росреестре предлагают автоматизировать часть регистрационных действий, прежде всего технических записей, где вопрос собственности решен или вообще не стоит. Таким образом, быстрее получится вносить в ЕГРН отметку о запрете сделок без личного участия, сообщать свой электронный адрес, а также накладывать и снимать аресты. А вот сделки купли-продажи и дарения по-прежнему будут проверять государственные регистраторы. США объявили о начале, цитирую, самой сокрушительной экономической операции, конец цитаты, против Ирана. Президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран не воспользовался возможностью заключить сделку, и Вашингтон перейдет к беспрецедентной экономической изоляции страны. Напомню, Иран и Соединенные Штаты подписали соглашение о прекращении огня в июне, однако перемирие продлилось несколько недель. Меморандум о взаимопонимании между странами истек 17 августа, и Вашингтон не стал его продлевать.
0: Транспорт.
1: Арендовать электросамокат в Петербурге придется через госуслуги. В тестовом режиме Яндекс.Гоу начал верифицировать пользователей кикшеринга через госпортал. Подтверждать личность при каждой поездке не понадобится, процедура выполняется один раз. Аналогичный порядок в пробном режиме действует с 18 августа и в Московской области. Это первые регионы страны, где для аренды самоката или электробайка нужно подтверждать личность на госуслугах. Схожая авторизация с прошлого года работает в Москве через местный портал МосАйди. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
12: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
13: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
15: Ашанимся — это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий Камамбер, Бри, Ашан, «Красная птица» 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
16: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство рассчитывает, что ситуация на топливном рынке улучшится после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов завершит ремонт. Это произойдет в ближайшее время, подчеркнул в телеинтервью вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что власти ежедневно отслеживают

0: крепкий алкоголь, но и солодовое пиво, натуральное виноградное вино, вермуты, а в табачном перечне появились электронные сигареты и продукция для вдыхания без горения. Как поясняет парламентская газета, нормы беспошлинного ввоза для туристов и частных лиц остались прежними. Однако за контрабанду стоимостью свыше 100 тысяч рублей грозит уголовная ответственность. Швейцария частично присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза в отношении России. Под ограничения попали энергетический, торговый и финансовый секторы. В частности, с 20 сентября Швейцария поддержала запрет на продажу танкеров России и их перепродажу через третьи страны, а также ограничивая экспорт ряда товаров в Киргизию. В финансовой сфере страна в рамках своих полномочий запретила использование российских криптоплатформ.
1: Дороги.
0: Бюджетные авто продаются на 19% быстрее премиальных. Речь о машинах стоимостью до 2 миллионов рублей, продажи которых в компании «Авито» сравнили с реализацией авто дороже 5 миллионов. Также исследование показало, что машины младше 3 лет уходят к новому владельцу на 10% быстрее, чем возрастные. При этом примерно одинаковое время остаются невостребованными у покупателей 4, 7 и 10-летние авто. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

У моей соседки дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налить.

сударь, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти черты.

заливает этажи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

двигается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще не так.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство рассчитывает, что ситуация на топливном рынке улучшится после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов завершит ремонт. Это произойдет в ближайшее время, подчеркнул в телеинтервью вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что власти ежедневно отслеживают обстановку и работают с логистикой поставок топлива в каждый регион индивидуально. Ранее в России был принят ряд мер, среди которых запрет на экспорт бензина, запуск импорта топлива и разрешение выпуска бензина в более низких экологических классов.
0: Туризм.
1: Покупать турпутевки с 1 сентября станет безопаснее. Туроператоры должны будут подробно рассказывать о рисках и особенностях страны, куда собираются путешественники. Также турфирмы будут ответственны за некачественные услуги, даже если их фактически оказала другая компания. А призыв на военную службу по мобилизации станет законным основанием для расторжения договора и возврата денег.
0: Граница.
1: В России стало строже наказание за контрабанду алкоголя и табака. С 20 августа расширился список алкогольной и табачной продукции, за незаконный ввоз которой грозит уголовная ответственность. Впервые под запрет попали не только крепкий алкоголь, но и солодовое пиво, натуральное виноградное вино, вермуты. А в табачном перечне появились электронные сигареты и продукция для вдыхания без горения. Как поясняет парламентская газета, нормы беспошлинного ввоза для туристов и частных лиц остались прежними. Однако за контрабанду стоимостью свыше 100 тысяч рублей грозит уголовная ответственность. Швейцария частично присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза в отношении России. Под ограничения попали энергетический, торговый и финансовый секторы. В частности, с 20 сентября Швейцария поддержала запрет на продажу танкеров России и их перепродажу через третьи страны, а также ограничила экспорт ряда товаров в Киргизию. В финансовой сфере страна в рамках своих полномочий запретила использование российских криптоплатформ.
0: Дороги.
1: Бюджетные авто продаются на 19% быстрее премиальных. Речь о машинах стоимостью до 2 миллионов рублей, продажи которых в компании «Авито» сравнили с реализацией авто дороже 5 миллионов. Также исследование показало, что машины младше 3 лет уходят к новому владельцу на 10% быстрее, чем возрастные. При этом примерно одинаковое время остаются невостребованными у покупателей 4, 7 и 10-летние авто. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
9: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
10: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
16: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию. Глава государства оценил экономическую динамику в стране как скромную, но позитивную. Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления поврежденных логистических и складских мощностей с применением современных технологий. Также президент России анонсировал дополнительную поддержку регионов. В бюджеты субъектов направят дополнительные 100 миллиардов рублей, а срок погашения бюджетных кредитов перенесут.
0: Россия.
1: В Госдуме призвали расширить количество бюджетных мест в вузах. Причиной Комитет Госдумы по защите семьи назвал ситуацию, когда набравшие 100 баллов на ЕГЭ выпускники не могут поступить на бюджет из-за большого числа льготников и победителей олимпиад. По данным Думского комитета по науке, дефицит бюджетных мест для 100-бальников в этом году зафиксирован в 12 вузах.
0: Новый закон.

0: стал его продлевать. Транспорт. Арендовать электросамокат в Петербурге придется через госуслуги. В тестовом режиме Яндекс.Гоу начал верифицировать пользователей кикшеринга через госпортал. Подтверждать личность при каждой поездке не понадобится, процедура выполняется один раз. Аналогичный порядок в пробном режиме действует с 18 августа и в Московской области. Это первые регионы страны, где для аренды самоката или электробайка нужно подтверждать личность на госуслугах. Схожая авторизация с прошлого года работает в Москве через местный портал МосАйди. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Каркин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию. Глава государства оценил экономическую динамику в стране как скромную, но позитивную. Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления поврежденных логистических и складских мощностей с применением современных технологий. Также президент России анонсировал дополнительную поддержку регионов. В бюджеты субъектов направят дополнительные 100 миллиардов рублей, а срок погашения бюджетных кредитов перенесут.
0: Россия.
1: В Госдуме призвали расширить количество бюджетных мест в вузах. Причиной Комитет Госдумы по защите семьи назвал ситуацию, когда набравшие 100 баллов на ЕГЭ выпускники не могут поступить на бюджет из-за большого числа льготников и победителей Олимпиад. По данным Думского комитета по науке, дефицит бюджетных мест для 100-бальников в этом году зафиксирован в 12 вузах.
0: Новый закон.
1: Собственники недвижимости смогут быстрее вносить данные в единый государственный реестр. В Росреестре предлагают автоматизировать часть регистрационных действий, прежде всего технических записей, где вопрос собственности решен или вообще не стоит. Таким образом, быстрее получится вносить в ЕГРН отметку о запрете сделок без личного участия, сообщать свой электронный адрес, а также накладывать и снимать аресты. А вот сделки купли-продажи и дарения по-прежнему будут проверять государственные регистраторы. В США объявили о начале, цитирую, самой сокрушительной экономической операции, конец цитаты, против Ирана. Президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран не воспользовался возможностью заключить сделку, и Вашингтон перейдет к беспрецедентной экономической изоляции страны. Напомню, Иран и Соединенные Штаты подписали соглашение о прекращении огня в июне, однако перемирие продлилось несколько недель. Меморандум о взаимопонимании между странами истек 17 августа, и Вашингтон не стал его продлевать.
0: Транспорт.
1: Арендовать электросамокат в Петербурге придется через госуслуги. В тестовом режиме «Яндекс.Го» начал верифицировать пользователей кикшеринга через госпортал. Подтверждать личность при каждой поездке не понадобится, процедура выполняется один раз. Аналогичный порядок в пробном режиме действует с 18 августа и в Московской области. Это первые регионы страны, где для аренды самоката или электробайка нужно подтверждать личность на госуслугах. Схожая авторизация с прошлого года работает в Москве через местный портал «МосАйди». Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
10: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
16: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
17: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
18: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
19: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
20: Кэшбэк бонусами по 31 августа.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: На предстоящих выборах в Госдуму протоколы голосования впервые будут составлять в электронном виде. Новшество коснется 80 избирательных комиссий в 32 регионах, прежде всего в удаленных и приграничных субъектах страны. Центр избирком пояснил, что доставлять бумажные протоколы в новые регионы России, а также в районы Якутии, Забайкалья, Чукотки и так далее, трудоемкая и дорогая процедура, передает парламентская газета. Сложность внедрения новшества и в том, что не все члены избиркомов успели получить усиленные цифровые подписи.
0: Туризм.
1: Покупать турпутевки с 1 сентября станет безопаснее. Туроператоры должны будут подробно рассказывать о рисках и особенностях страны, куда собираются путешественники. Также турфирмы будут ответственны за некачественные услуги, даже если их фактически оказала другая компания. А призыв на военную службу по мобилизации станет законным основанием для расторжения договора и возврата денег.
0: Россия.
1: Петербургская биржа впервые провела продажи импортного бензина. На торгах 19 августа реализовали 360 тонн 92-го бензина по цене 105 тысяч рублей за тонну. Топливо привезли в Мурманскую область. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. А обстановка на АЗС должна улучшиться в ближайшее время после того, как завершится ремонт на нефтеперерабатывающих заводах.
0: Мир.
1: В Боливии прошел сильный снегопад. Местами там выпало до полуметра снега. Нетипичные для Латинской Америки осадки привели к перекрытию дорог в 4 боливийских департаментах. Ряд школ там перешел на удаленку. Наблюдаются перебои в работе местных автовокзалов и аэропортов. Спасатели также эвакуировали более 360 человек, застрявших в снежных заторах. Для расчистки автотрасс власти Боливии задействовали тяжелую технику.
0: Транспорт.
1: Эксперт назвал стоимость подготовки автомобиля к осени. В Москве это обойдется в среднем до 20 тысяч рублей, а в регионах сумма от 10 до 15 тысяч. Как пишет газета «Известия», в первую очередь перед наступлением холодов стоит проверить щетки стеклоочистителей и остаточную глубину протектора летних покрышек. Также особую проверку стоит провести в отношении аккумулятора, если ему более 5 лет, и при необходимости произвести его замену до заморозков. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: На предстоящих выборах в Госдуму протоколы голосования впервые будут составлять в электронном виде. Новшество коснется 80 избирательных комиссий в 32 регионах, прежде всего в удаленных и приграничных субъектах страны. Центр избирком пояснил, что доставлять бумажные протоколы в новые регионы России, а также в районы Якутии, Забайкалья, Чукотки и так далее, трудоемкая и дорогая процедура, передает парламентская газета. Сложность внедрения новшества и в том, что не все члены избиркомов успели получить усиленные цифровые подписи.
0: Туризм.
1: Покупать турпутевки с 1 сентября станет безопаснее. Туроператоры должны будут подробно рассказывать о рисках и особенностях страны, куда собираются путешественники. Также турфирмы будут ответственны за некачественные услуги, даже если их фактически оказала другая компания. А призыв на военную службу по мобилизации станет законным основанием для расторжения договора и возврата денег.
0: Россия.
1: Петербургская биржа впервые провела продажи импортного бензина. На торгах 19 августа реализовали 360 тонн 92-го бензина по цене 105 тысяч рублей за тонну. Топливо привезли в Мурманскую область. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. А обстановка на АЗС должна улучшиться в ближайшее время после того, как завершится ремонт на нефтеперерабатывающих заводах.
0: Мир.
1: В Боливии прошел сильный снегопад. Местами там выпало до полуметра снега. Нетипичные для Латинской Америки осадки привели к перекрытию дорог в 4 боливийских департаментах. Ряд школ там перешел на удаленку. Наблюдаются перебои в работе местных автовокзалов и аэропортов. Спасатели также эвакуировали более 360 человек, застрявших в снежных заторах. Для расчистки автотрасс власти Боливии задействовали тяжелую технику.
0: Транспорт.
1: Эксперт назвал стоимость подготовки автомобиля к осени. В Москве это обойдется в среднем до 20 тысяч рублей, а в регионах сумма от 10 до 15 тысяч. Как пишет газета «Известия», в первую очередь перед наступлением холодов стоит проверить щетки стеклоочистителей и остаточную глубину протектора летних покрышек. Также особую проверку стоит провести в отношении аккумулятора, если ему более 5 лет, и при необходимости произвести его замену до заморозков. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь

0: третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Kari.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kari. А вы?
1: ООО «Kari». УГР 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио. Корабли поставили.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

здесь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госкомпания «Автодор» предложила новый способ поддержки многодетных семей – компенсировать дорогу по платным трассам. Суть в том, что семьи в статусе многодетных смогут оплачивать проезд, а затем получать компенсацию через органы соцзащиты. В «Автодоре» пояснили, что просто сделать проезд бесплатным для всех многодетных семей не получится. Это поставит под угрозу финансовую устойчивость дорожных проектов. Сейчас на платных участках федеральных трасс многодетные семьи получают 15% скидку на проезд с транспондером.
0: Деньги.
1: Россияне сняли с банковских карт рекордную сумму наличных – 16,5 триллионов рублей за 3 месяца. Это на 4 с лишним процента больше, чем в прошлом году. В 43 регионах спрос на наличные вырос сильнее среднего. Лидерами по такому росту стали Тыва, Ленинградская область и Чукотка. Там рост составил от 16 до 20%. Как передает агентство РБК, среди причин растущего спроса на бумажные купюры Центробанк назвал перебои с мобильным интернетом и адаптацию бизнеса к налоговым изменениям.
0: Россия.
1: Правительство рассчитывает, что ситуация на топливном рынке улучшится после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов завершит ремонт. Это произойдет в ближайшее время, подчеркнул в телеинтервью вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что власти ежедневно отслеживают обстановку и работают с логистикой поставок топлива в каждый регион индивидуально. Собственники недвижимости смогут быстрее вносить данные в единый государственный реестр. В Росреестре предлагают автоматизировать часть регистрационных действий, прежде всего технических записей, где вопрос собственности решен или вообще не стоит. Быстрее получится вносить в ЕГРН отметку о запрете сделок без личного участия, сообщать свой электронный адрес, а также накладывать и снимать аресты. А вот сделки купли-продажи и дарения по-прежнему будут проверять государственные регистраторы.
0: Транспорт.
1: Китайские автомобили активнее всего приживаются в крупных городах и на юге России. Каждый 10-й автомобиль на дорогах Москвы, Петербурга, Крыма и Севастополя произведен в КНР. Такие данные представило маркетинговое агентство НАПИ. Также высока доля китайских машин в Тульской, Нижегородской областях, в Татарстане и на Кубани. Всего же за 2 года автопарк автомобилей из Китая вырос в России почти на 74%. Сейчас в стране порядка 3,5 миллионов машин, произведенных в Поднебесной. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как суд возвращает права пьяным водителям и почему в России при проверке на алкоголь такой странный показатель. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске про алкоголь. Нулевой стандарт, исключение из правил и первый нарушитель. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну издалека. Во многих странах работает нулевой уровень алкоголя. К примеру, все водители в Бразилии и Египте должны быть абсолютно трезвы. Даже в Чехии нулевой порог. В некоторых государствах такой стандарт действует только для особых категорий водителей. Новичков со стажем вождения меньше 2-3 лет, таксистов, профессиональных водителей грузовиков и автобусов. К ним относятся Германия, Италия, Таиланд, Турция и Австралия. В свое время

0: время и в России действовало правило абсолютного нуля. Отменили. Ну, как отменили? Пить по-прежнему нельзя, просто ввели поправку на погрешность приборов измерения. А теперь внимание. В нашей стране есть прецеденты, когда Верховный суд признавал незаконным лишение прав автомобилиста, виновного в пьяном вождении. О них рассказали эксперты портала «Автоньюз». Речь, конечно, не о послаблении в законах, а о скрупулезном разбирательстве. Так, основанием для возврата удостоверения нередко становится случай, когда высшая инстанция находит нарушение в оформлении документов. В одном из таких дел вместо оригинала протокола в материалах оказался его дубликат, составленный без участия водителя. Еще водитель получил права обратно после того, как суд установил, что сотрудники ГАИ допустили нарушение при освидетельствовании. В материалах было указано, что процедура фиксировалась на видео. Однако сама запись в суд так и не поступила, а понятые при этом отсутствовали. И немного истории. Первый штраф за пьяное вождение был выписан в Британии 10 сентября 1894 года. Попался таксист, некий Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома. Больше никто не пострадал, поэтому штраф составил 25 шиллингов. По косвенным данным, таксист в тот вечер выпил около 1,5 литра крепкого пива. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: На предстоящих выборах в Госдуму протоколы голосования впервые будут составлять в электронном виде. Новшество коснется 80 избирательных комиссий в 32 регионах, прежде всего в удаленных и приграничных субъектах страны. Центр избирком пояснил, что доставлять бумажные протоколы в новые регионы России, а также в районы Якутии, Забайкалья, Чукотки и так далее, трудоемкая и дорогая процедура, передает парламентская газета. Сложность внедрения новшества и в том, что не все члены избиркомов успели получить усиленные цифровые подписи.
0: Граница.
1: В России стало строже наказание за контрабанду алкоголя и табака. С 20 августа расширился список алкогольной и табачной продукции, за незаконный ввоз которой грозит уголовная ответственность. Впервые под запрет попали не только крепкий алкоголь, но и солодовое пиво, натуральное виноградное вино, вермуты. Как поясняет парламентская газета, нормы беспошлинного ввоза для туристов и частных лиц остались прежними. Однако за контрабанду стоимостью свыше 100 тысяч рублей грозит уголовная ответственность.
0: Россия.
1: В Госдуме призвали расширить количество бюджетных мест в вузах. Причиной Комитет Госдумы по защите семьи назвал ситуацию, когда набравшие 100 баллов на ЕГЭ выпускники не могут поступить на бюджет из-за большого числа льготников и победителей олимпиад. По данным Думского комитета по науке, дефицит бюджетных мест для 100-бальников в этом году зафиксирован в 12 вузах. США объявили о начале, цитирую, самой сокрушительной экономической операции, конец цитаты, против Ирана. Президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран не воспользовался возможностью заключить сделку, и Вашингтон перейдет к беспрецедентной экономической изоляции страны. Напомню, Иран и Соединенные Штаты подписали соглашение о прекращении огня в июне, однако перемирие продлилось несколько недель. Меморандум о взаимопонимании между странами истек 17 августа, и Вашингтон не стал его продлевать.
0: Транспорт.
1: Посадка на поезд по биометрии в течение 3 лет появится на всех ключевых маршрутах страны, заявил замгендиректора компании РЖД Евгений Чаркин. Сейчас технология действует только на начальных станциях, однако в будущем ее хотят использовать и на промежуточных остановках. Первыми городами, где на вокзалах появится такая возможность, станут Владимир и Дзержинск. Пилотный проект по посадке в поезд по биометрии уже работает на 5 направлениях поездов «Ласточка». Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

0: груди да клясся на крови. Эх, не везет мне в смерти. Повезет в любви.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Топ-5 покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А Moda C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: А Moda C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
10: А выбрать нужно только одну?
11: Решим на месте. А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Потребительские цены за прошлую неделю снизились на 0,02%. Таковы данные Росстата, их приводит РБК, отмечая, что ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Тем временем, по данным Центробанка, инфляционные ожидания россиян в августе снизились на 1%, и сейчас показатель составляет 13,7%. Добавлю, действующий прогноз Центробанка по инфляции на текущий год находится в диапазоне от 6 до 7%. По состоянию на середину августа инфляция составляет чуть больше 6%. Соединенные Штаты начинают сокрушительную экономическую операцию против Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп. В своей соцсети он написал, что вынужден пойти на такую меру, поскольку никто, кроме него, не давал Ирану более выгодной возможности заключить сделку, но Тегеран ею не воспользовался. Глава Белого дома также подчеркнул, что любая страна, которая позволит своим структурам оказывать поддержку Ирану, сама столкнется с серьезными экономическими последствиями. Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение, задействованы резервные генераторы. Об этом сообщает пресс-служба станции. Ранее 18 августа там сообщили, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал остановку, на которой находились сотрудники АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку неприемлемой. По словам Гросси, подобные действия создают серьезные риски для ядерной безопасности и защищенности станции. В школах появится новый предмет, а структура преподавания ряда дисциплин будет изменена. Как пишет «Известия», эксперты напоминают, что с нового учебного года пятиклассники начнут изучать курс «Духовно-нравственная культура России». Предмет обществознания исчезнет из программы 6-8 классов и появится только в 9 классах. Кроме того, единый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» будет заменен на 2 обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Сервис «Авито» запретил публикации о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и других мероприятиях. Об этом сообщает РБК. В компании пояснили, что решение приняли после обращений зоозащитников. Отмечается, что долгие годы услуга по выпуску голубей воспринималась как безобидная традиция, однако для птиц подобные мероприятия очень опасны. Домашние голуби, которые не приспособлены к жизни на улице, оказавшись на воле, сталкиваются с целым комплексом угроз.
0: Новости на Дорожном радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Потребительские цены за прошлую неделю снизились на 0,02%. Таковы данные Росстата, их приводит РБК, отмечая, что ведомство фиксирует дефляцию третью неделю подряд. Тем временем, по данным Центробанка, инфляционные ожидания россиян в августе снизились на 1%, и сейчас показатель составляет 13,7%. Добавлю, действующий прогноз Центробанка по инфляции на текущий год находится в диапазоне от 6 до 7%. По состоянию на середину августа инфляция составляет чуть больше 6%. Соединенные Штаты начинают сокрушительную экономическую операцию против Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп. В своей соцсети он написал, что вынужден пойти на такую меру, поскольку никто, кроме него, не давал Ирану более выгодной возможности заключить сделку, но Тегеран ею не воспользовался. Глава Белого дома также подчеркнул, что любая страна, которая позволит своим структурам оказывать поддержку Ирану, сама столкнется с серьезными экономическими последствиями. Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение, задействованы резервные генераторы. Об этом сообщает пресс-служба станции. Ранее 18 августа там сообщили, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал остановку, на которой находились сотрудники АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку неприемлемой. По словам Гросси, подобные действия создают серьезные риски для ядерной безопасности и защищенности станции. В школах появится новый предмет, а структура преподавания ряда дисциплин будет изменена. Как пишет «Известия», эксперты напоминают, что с нового учебного года пятиклассники начнут изучать курс «Духовно-нравственная культура России». Предмет обществознания исчезнет из программы 6-8 классов и появится только в 9 классах. Кроме того, единый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» будет заменен на 2 обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Сервис «Авито» запретил публикации о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и других мероприятиях. Об этом сообщает РБК. В компании пояснили, что решение приняли после обращений зоозащитников. Отмечается, что долгие годы услуга по выпуску голубей воспринималась как безобидная традиция, однако для птиц подобные мероприятия очень опасны. Домашние голуби, которые не приспособлены к жизни на улице, оказавшись на воле, сталкиваются с целым комплексом угроз.
0: Новости на Дорожном радио.

Из-за облак.

0: социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: Крот Байон. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия начала ввоз топлива для насыщения внутреннего рынка. Власти также приняли необходимые документы, разрешающие

0: и выпуск топлива класса Евро 2, 3 и 4. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, правительство рассчитывает, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонта и ситуация на топливном рынке значительно улучшится. Напомню, ранее для поддержания стабильности на внутреннем рынке был введен временный запрет на экспорт бензина и дизеля до конца следующего года.
1: Мир.
0: Американский госдолг впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина США. Отмечается, что менее чем за десятилетие долг вырос в два раза. Это произошло из-за того, что расходы превышают доходы, что вынуждает США заимствовать больше средств для покрытия дефицита бюджета. Добавлю, установленный законом предел американского госдолга сейчас составляет 41 триллион 103 миллиарда долларов.
1: Россия.
0: Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих. Как пишет РИА Новости, об этом напомнили в Минпросвещение. Там также сообщили, что в колледжи и техникумы в основной период приемной кампании поступило почти 4 миллиона заявлений. Самыми популярными специальностями среди абитуриентов стали сестринское лечебное дело, разработка и управление программным обеспечением, а также туризм и гостеприимство. В Европе из-за жары закрылся последний летний горнолыжный курорт. Об этом сообщила газета «Бильд», уточняя, что решение принято, поскольку ледник Стельвио в итальянских Альпах, где находится курорт, днем прогревается настолько сильно, что за ночь не успевает остыть. Добавлю, из-за аномальной жары в Европе уровень воды в реке Рейн обновил исторический рекорд обмеления, а в Швейцарии из-за засухи запретили полив газонов и закрыли бассейны.
1: Транспорт.
0: Брошенные на улицах и во дворах автомобили, которые месяцами стоят без движения, не только мешают, но и могут быть опасны. Такие машины часто захламлены горючим мусором, их топливные системы могут протекать, а электрооборудование замыкать. Как пишут «Известия», об этом предупреждают автоюристы. Отмечается, что в последнее время власти крупных городов стали активнее заниматься проблемой брошенных автомобилей. Сначала пытаются найти их владельцев, если это не получается, машины отвозят на спецстоянку, а после утилизируют.
1: Новости на Дорожном радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, что нового предлагает туристам улиточная ферма в Самарской области, как получить электронную визу в Непал и в какие туры включают поля лотосов в Астраханской области. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что нового предлагает туристам улиточная ферма в Самарской области, как получить электронную визу в Непал и в какие туры включают поля лотосов в Астраханской области.
1: Обеденный перерыв.
2: Может, для кого-то в Самарской области блюда из улиток и в новинку, но только не для хозяев фермы в селе Печерском. Как сообщает КП «Самара», съедобных улиток здесь разводят с 2024 года, а теперь еще запустили экскурсии. Гости семейной фермы «Волжская улитка» знакомятся с процессом выращивания улиток и дегустируют местную продукцию. Можно попробовать, например, гречку с грибами и улиткой. К слову, это блюдо установило гастрономический рекорд России в 2025 году. По данным журнала «Яндекс.Путешествие», за один день на гастрономическом фестивале приготовили 200 порций этого блюда.
1: Правило есть правило.
2: Непал запустил параллельно с обычной бумажной визой по прибытии визу электронную. Обе стоят одинаково, но вторая для кого-то станет удобней. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, не надо будет ждать распечатки и вклеивания визовой наклейки в паспорт в аэропорту или посольстве. Электронная виза в Непал стала доступна с 17 августа. Оформить ее можно через подачу онлайн-заявки, в которой следует указать паспортные данные, даты путешествия, адрес в Непале и наклеить фото. Надо также оплатить визовый сбор банковской картой. Это при том, что российские карты в Непале не принимаются. Электронную визу пришлют в течение 24 часов.
1: Это надо видеть.
2: В Астраханской области цветет один из главных туристических символов региона – лотос. Он в эти дни в центре множества туров, совершаемых по Астраханской земле. Как отмечает AirTour News, цветение лотоса в дельте Волги продолжается с июля по конец августа. На этот период приходится множество экскурсий непосредственно только к лотосовым полям, а также иного формата. Расширенные туры включают, помимо лотосовой красоты, еще и обзорные экскурсии по Астрахани, водные прогулки и посещение Астраханского биосферного заповедника. Есть и комбинированные маршруты. Отдых в Астраханской области объединяется с поездкой в соседнюю Волгоградскую область, Калмыкию.

0: Дагестан.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь и жизнь.
0: Я твое море.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Ремонт нескольких заводов по переработке нефти должен завершиться в ближайшее время. После этого ситуация с топливом значительно улучшится. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. В среду президент Владимир Путин сообщил, что критических последствий от украинских атак на заводы нет и быть не может, хотя эти атаки и наносят вред.
2: Россия.
1: Девятиклассники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно освоить рабочую профессию. Обучение будет финансироваться из бюджетов регионов. При этом у девятиклассников сохраняется возможность продолжить освоение программы основного общего образования. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, более 85% выпускников колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения.

0: Перемещение курьеров по улицам Екатеринбурга проанализировали с помощью нейросетей. В поле зрения искусственного интеллекта попало 47 600 поездок доставщиков на электровелосипедах. Установлено, что только 6% курьеров не нарушали правила дорожного движения. Систему слежения разработала российская компания NetVision. Недавно такую систему в тестовом режиме запустили в Самаре. На очереди еще несколько крупных российских городов. Об этом пишет Hightech Mail. США умолчали о потере ключевой базы снабжения войск на Ближнем Востоке. Речь о базе в Бахрейне, которую уничтожил Иран. Американские военно-морские силы были вынуждены эвакуировать персонал и перевести операцию по снабжению на британскую военно-морскую базу на острове Диего-Гарсия. Об этом пишет западная пресса. Транспорт. Двухэтажные скоростные поезда «Аврора Шаттл» вышли на маршрут Петербург-Выборг. Это первый случай для Петербурга, когда вагоны в два этажа используются на пригородном направлении. В Выборг стремятся много туристов, и в следующих туда поездах «Ласточка» все сложнее найти свободные места. Поэтому запустили двухэтажные «Авроры». Шаттлы будут работать в тестовом режиме до 20 сентября. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Ремонт нескольких заводов по переработке нефти должен завершиться в ближайшее время. После этого ситуация с топливом значительно улучшится. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. В среду президент Владимир Путин сообщил, что критических последствий от украинских атак на заводы нет и быть не может, хотя эти атаки и наносят вред.
2: Россия.
1: Девятиклассники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно освоить рабочую профессию. Обучение будет финансироваться из бюджетов регионов. При этом у девятиклассников сохраняется возможность продолжить освоение программы основного общего образования. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, более 85% выпускников колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения. Перемещение курьеров по улицам Екатеринбурга проанализировали с помощью нейросетей. В поле зрения искусственного интеллекта попало 47 600 поездок доставщиков на электровелосипедах. Установлено, что только 6% курьеров не нарушали правила дорожного движения. Систему слежения разработала российская компания NetVision. Недавно такую систему в тестовом режиме запустили в Самаре. На очереди еще несколько крупных российских городов. Об этом пишет Hightech Mail. США умолчали о потере ключевой базы снабжения войск на Ближнем Востоке. Речь о базе в Бахрейне, которую уничтожил Иран. Американские военно-морские силы были вынуждены эвакуировать персонал и перевести операцию по снабжению на британскую военно-морскую базу на острове Диего-Гарсия. Об этом пишет западная пресса.
2: Транспорт.
1: Двухэтажные скоростные поезда «Аврора Шаттл» вышли на маршрут Петербург-Выборг. Это первый случай для Петербурга, когда вагоны в два этажа используются на пригородном направлении. В Выборг стремятся много туристов, и в следующих туда поездах «Ласточка» все сложнее найти свободные места. Поэтому запустили двухэтажные «Авроры». Шаттлы будут работать в тестовом режиме до 20 сентября. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Великий комбинатор на службе в полиции.
13: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
12: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США приступают к экономической войне против Ирана. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, Тегеран не стал заключать сделку с Вашингтоном, поэтому США переходят к экономической операции против Ирана. При этом американский лидер пригрозил последствиями странам, поддерживающим Исламскую республику. Своих союзников Трамп призвал присоединиться к Вашингтону. Евросоюз больше не рассматривает введение эмбарго на российскую рыбу. По сообщению портала Евроактив, Балтийское море переживает стремительное истощение рыбных ресурсов, что приводит к значительному сокращению вылова странами ЕС. В итоге, в рамках 21-го пакета санкций против России, страны Европы отклонили предложение Еврокомиссии о полном запрете на импорт российской рыбы. Рыбы на Балтике стало меньше из-за загрязнения моря.
0: Россия.
1: Бизнесменам, понесшим потери из-за атак на склады Wildberries, хотят помочь налоговыми отсрочками и льготными кредитами. С таким предложением выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Ассоциация компаний интернет-торговли уже направила в адрес премьер-министра Михаила Мишустина свои предложения относительно помощи бизнесу. В них указаны 4 группы мер – налоговые, финансовые, административные и по госстрахованию рисков. Колледжи получили в эту приемную кампанию около 3 800 000 заявлений на программы среднего профессионального образования. Это на 450 000 больше, чем годом ранее. Средний конкурс составил около 3 заявлений на одно бюджетное место. В число самых популярных направлений колледжей вошли медицина и искусственный интеллект.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания Azur Air вновь повезет туристов на Шри-Ланку. В грядущем осенне-зимнем сезоне перевозчик возобновит чартерные рейсы из нескольких российских городов. Первые рейсы стартуют 2 ноября из Самары и Тюмени, 3 ноября из Москвы. Затем перелеты будут запущены из Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Уфы. Об этом пишет Интерфакс. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США приступают к экономической войне против Ирана. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, Тегеран не стал заключать сделку с Вашингтоном, поэтому США переходят к экономической операции против Ирана. При этом американский лидер пригрозил последствиями странам, поддерживающим Исламскую республику. Своих союзников Трамп призвал присоединиться к Вашингтону. Евросоюз больше не рассматривает введение эмбарго на российскую рыбу. По сообщению портала Евроактив, Балтийское море переживает стремительное истощение рыбных ресурсов, что приводит к значительному сокращению вылова странами ЕС. В итоге, в рамках 21-го пакета санкций против России, страны Европы отклонили предложение Еврокомиссии о полном запрете на импорт российской рыбы. Рыбы на Балтике стало меньше из-за загрязнения моря.
0: Россия.
1: Бизнесменам, понесшим потери из-за атак на склады Wildberries, хотят помочь налоговыми отсрочками и льготными кредитами. С таким предложением выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Ассоциация компаний интернет-торговли уже направила в адрес премьер-министра Михаила Мишустина свои предложения относительно помощи бизнесу. В них указаны четыре группы мер.

0: налоговые, финансовые, административные и по госстрахованию рисков. Колледжи получили в эту приемную кампанию около 3 800 000 заявлений на программы среднего профессионального образования. Это на 450 000 больше, чем годом ранее. Средний конкурс составил около 3 заявлений на одно бюджетное место. В число самых популярных направлений колледжей вошли медицина и искусственный интеллект. Транспорт. Авиакомпания Azur Air вновь повезет туристов на Шри-Ланку. В грядущем осенне-зимнем сезоне перевозчик возобновит чартерные рейсы из нескольких российских городов. Первые рейсы стартуют 2 ноября из Самары и Тюмени, 3 ноября из Москвы. Затем перелеты будут запущены из Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Уфы. Об этом пишет Интерфакс. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США тайком экспортируют нефть через Ормузский пролив. Как утверждает портал Axios, Вашингтон наладил тайный экспорт нефти через Южный канал вдоль побережья Омана. Таким путем экспорт ведется в течение последних 2 месяцев. Ежедневно через этот коридор проходит от 15 до 20 танкеров. Они ходят колоннами по ночам под прикрытием американских истребителей. Институт НАМИ разработал новый ГОСТ для средств индивидуальной мобильности. Обновленный стандарт установит для такого транспорта новые правила безопасности, методы тестирования, требования к маркировке и документации. Прежняя версия ГОСТа была принята в 2022 году. Изменения начнут действовать с 1 октября следующего года. Они должны повысить уровень безопасности и снизить риски ущерба.
2: Россия.
1: Пользователи онлайн-сервисов РЖД столкнулись с проблемой. Сервисы перестали открываться в зарубежных браузерах и без российского сертификата безопасности. Как отмечает РИА Новости, после установки сертификата безопасности Минцифры на iPhone сервисы заработали, а в Яндекс.Браузере сайт РЖД открывается сразу. Напомню, в среду в РЖД сообщили, что переводят свои онлайн-сервисы на новые сертификаты безопасности. Социальный фонд назвал регионы России с пенсией свыше 40 тысяч рублей. Самый высокий показатель пенсии по старости у неработающих пенсионеров в Чукотском автономном округе. В среднем почти 50 тысяч рублей. Более 40 тысяч в Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Магаданской области. Об этом пишет ТАСС.
2: Транспорт.
1: Минтранс напоминает об осенних нововведениях в дорожном законодательстве. С 1 сентября закрепляется порядок подготовки отчетов по итогам диагностики автодорог. В них включат параметры трасс, фотофиксацию и рекомендации по ремонту. Для владельцев платных дорог установят перечень данных, которые они формируют. Номер авто, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор и фотофиксация. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США тайком экспортируют нефть через Ормузский пролив. Как утверждает портал Axios, Вашингтон наладил тайный экспорт нефти через Южный канал вдоль побережья Омана. Таким путем экспорт ведется в течение последних двух месяцев. Ежедневно через этот коридор проходит от 15 до 20 танкеров. Они ходят колоннами по ночам под прикрытием американских истребителей. Институт НАМИ разработал новый ГОСТ для средств индивидуальной мобильности. Обновленный стандарт установит для такого транспорта новые правила безопасности, методы тестирования, требования к маркировке и документации. Прежняя версия ГОСТа была принята в 2022 году. Изменения начнут действовать с 1 октября следующего года. Они должны повысить уровень безопасности и снизить риски ущерба.
2: Россия.
1: Пользователи онлайн-сервисов РЖД столкнулись с проблемой. Сервисы перестали открываться в зарубежных браузерах и без российского сертификата безопасности. Как отмечает РИА Новости, после установки сертификата безопасности Минцифры на iPhone сервисы заработали, а в Яндекс.Браузере сайт РЖД открывается сразу. Напомню, в среду в РЖД сообщили, что переводят свои онлайн-сервисы на новые сертификаты безопасности. Социальный фонд назвал регионы России с пенсией свыше 40 тысяч рублей. Самый высокий показатель пенсии по старости у неработающих пенсионеров в Чукотском автономном округе, в среднем почти 50 тысяч рублей. Более 40 тысяч в Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Магаданской области. Об этом пишет ТАСС.
2: Транспорт.
1: Минтранс напоминает об осенних нововведениях в дорожном законодательстве. С 1 сентября закрепляется порядок подготовки отчетов по итогам диагностики автодорог. В них включат параметры трасс, фотофиксацию и рекомендации по ремонту. Для владельцев платных дорог установят перечень данных, которые они формируют. Номер авто, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор и фотофиксация. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Кремль отмечает усталость Европы от поддержки Украины. О такой тенденции

0: заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, такой тренд, безусловно, есть, и не нужно его преувеличивать. При этом в Европе остается группа стран, которые, напротив, продолжают наращивать свою вовлеченность в конфликт, отметил Песков и привел в пример Британию. Россия внесет в ООН 3 проекта резолюций против гонки вооружений в космосе. Постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что Москва поддерживает создание соответствующего международного договора. Этот документ должен быть юридически обязывающим и запрещать размещение оружия в космосе и применение сил в отношении космических объектов. Об этом сообщает ТАСС.
1: Россия.
0: За год траты на сборы ребенка в школу снизились на 3%. Если брать по минимуму, то базовый комплект для мальчика стоит около 6200 рублей, для девочки примерно 5700. Сборы ребенка не по минимальному списку кратно дороже, соответственно, 17 тысяч и 19 тысяч рублей. Такие данные приводит издание «Аргументы и факты». Комары, выбирая, кого бы укусить, ориентируются на запах. Об этом рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Там отметили, что кожа человека вырабатывает химическое соединение метилпиперазин. Люди с высоким уровнем этого вещества оказываются для комаров, что называется, невкусными, поскольку оно дезориентирует насекомых. Именно поэтому одни люди значительно сильнее других притягивают комаров.
1: Транспорт.
0: Власти внимательнее прислушаются к мнению пассажиров общественного транспорта. В частности, Министерство транспорта России предлагает увязывать поддержку регионов с оценкой гражданами работы перевозчиков. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Тот, кто лучше всем этим занимается, и будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня Мэри Рэй «Моя любовь».
1: Когда с тобой расстанемся.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Кремль отмечает усталость Европы от поддержки Украины. О такой тенденции заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, такой тренд, безусловно, есть, не нужно его преувеличивать. При этом в Европе остается группа стран, которые, напротив, продолжают наращивать свою вовлеченность в конфликт, отметил Песков и привел в пример Британию. Россия внесет в ООН 3 проекта резолюций против гонки вооружений в космосе. Постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что Москва поддерживает создание соответствующего международного договора. Этот документ должен быть юридически обязывающим и запрещать размещение оружия в космосе и применение сил в отношении космических объектов. Об этом сообщает ТАСС.
2: Россия.
1: За год траты на сборы ребенка в школу снизились на 3%. Если брать по минимуму, то базовый комплект для мальчика стоит около 6200 рублей, для девочки примерно 5700. Сборы ребенка не по минимальному списку кратно дороже, соответственно, 17 тысяч и 19 тысяч рублей. Такие данные приводит издание «Аргументы и факты». Комары, выбирая, кого бы укусить, ориентируются на запах. Об этом рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Там отметили, что кожа человека вырабатывает химическое соединение метилпиперазин. Люди с высоким уровнем этого вещества оказываются для комаров, что называется, невкусными, поскольку оно дезориентирует насекомых. Именно поэтому одни люди значительно сильнее других притягивают комаров.
2: Транспорт.
1: Власти внимательнее прислушаются к мнению пассажиров общественного транспорта. В частности, Министерство транспорта России предлагает увязывать поддержку регионов с оценкой гражданами работы перевозчиков. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Тот, кто лучше всем этим занимается, и будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
12: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США и ЕС ведут негласное расследование, ищут, куда пропали средства для военной помощи Украине. Для этого привлекли бывшего сотрудника израильской внешней разведки Моссад. Об этом пишет западная пресса. В одной из публикаций указано, что коррупционные скандалы в киевской верхушке усиливают сомнения в Европе в том, что Киев готов проводить реформы ради вступления в ЕС. Тем временем в Финляндии готовится к запуску производства дронов для нужд Украины. Место, где все разместится, не называется, но известно, что выпуском будет заниматься финская компания Innocas. Об этом сообщает местное издание «Юли». Напомню, на днях сообщалось, что Латвия и Украина вместе будут собирать беспилотники на заводе, который построят на латвийской территории.
2: Россия.
1: Биометрическая система на пунктах пропуска позволила не пустить в Россию около 70 тысяч нежелательных мигрантов. Всего через такие пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Данная система была запущена в декабре 2024 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. Решению бытовых вопросов женщины уделяют больше времени, чем мужчины. Соответственно, примерно 3,2 часа в день. При этом для женщин с детьми, регулярно пользующихся доставкой, экономия на покупках составляет 2,7 часа в неделю. Такие данные по российским городам-миллионникам приводят сервис «Купер» и аналитический центр «Нафи».
2: Транспорт.
1: В рейтинге регионов России по доле китайских машин лидируют федеральные города. В Петербурге таких авто 11% от общего количества, в Севастополе 10,9%, в Москве 10,3%. В целом парк китайских легковых автомобилей в России насчитывает 3,3 миллиона единиц. Это установило маркетинговое агентство «НАПИ». Данные приведены на июль 2026 года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США и ЕС ведут негласное расследование, ищут, куда пропали средства для военной помощи Украине. Для этого привлекли бывшего сотрудника израильской внешней разведки Моссад. Об этом пишет западная пресса. В одной из публикаций указано, что коррупционные скандалы в киевской верхушке усиливают сомнения в Европе в том, что Киев готов проводить реформы ради вступления в ЕС. Тем временем Финляндия готовится к запуску производства дронов для нужд Украины. Место, где все разместится, не называется, но известно, что выпуском будет заниматься финская компания Innocas. Об этом сообщает местное издание «Юли». Напомню, на днях сообщалось, что Латвия и Украина вместе будут собирать беспилотники на заводе, который построят на латвийской территории.
0: Россия.
1: Биометрическая система на пунктах пропуска позволила не пустить в Россию около 70 тысяч нежелательных мигрантов. Всего через такие пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Данная система была запущена в декабре 2024 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. Решению бытовых вопросов женщины уделяют больше времени, чем мужчины. Соответственно, примерно 3 и 2,5 часа в день. При этом для женщин с детьми, регулярно пользующихся доставкой, экономия на покупках составляет 2,7 часа в неделю. Такие данные по российским городам-миллионникам приводят сервис «Купер» и аналитический центр «Нафи».
0: Транспорт.
1: В рейтинге регионов России по доле китайских машин лидируют федеральные города. В Петербурге таких авто 11% от общего количества, в Севастополе 10,9%, в Москве 10,3%. В целом парк китайских легковых автомобилей в России насчитывает 3,3 миллиона единиц. Это установило маркетинговое агентство «НАПИ». Данные приведены на июль 2026 года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели.

0: Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков – 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Зовут ее Анна. Будьте любезны. Для нее душевную песню по теме. С уважением, Титан Блейк. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю уважаемой, любимой Инне Георгиевне, которая проживает в городе Уфа, столице Башкортостан, большой дружеский привет. Уважаемая Инна Георгиевна, преданная в дружбе, приятного общения, пусть не стареет возрастом душа, ведь жизнь так прекрасна и хороша. Для вас, уважаемая, любимая моя Инна Георгиевна, музыкальный подарок. Спасибо всем сотрудникам Дорожное радио, ведущим, больших новых творческих побед. До свидания. Удачи на дорогах.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Дорогое дорожное радио, добрый вечер! 20 августа у нашей подруги Елены день рождения, юбилей. Ей исполняется 65 лет. Просим передать для нее песенку веселую, задорную, «Пьяная Наташа» Виктора Дорина. Ей нравится эта песня, и нам тоже. И пусть радиослушатели тоже повеселятся. Три ее подруги – Лариса, Елена и Вика. Всего вам доброго, дорожное радио. Большое спасибо. Город Ухта, Республика Коми.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио! Я бы хотела поздравить с днем рождения свою любимую бабушку Тамару Николаевну, пожелать ей необыкновенного счастья, неисчерпаемого здоровья и благополучного долголетия. Поставьте для нее песню Ярослава Сумишевского. Спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет девочкам Машуле и Викуле и поставить для них песню группы «Вирус». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. С вами день рождения, 20 августа. Я хотел бы услышать песни в исполнении Александра Градского «Как молоды мы были». С уважением и любовью к вам. Спасибо, Дорожное радио. Вы самая моя любимая радиостанция.
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: как искренно любили, как верили в себя.
1: Добрый вечер! Линия свободна!
2: Добрый вечер, Дорожное радио, я Александр Мухтаров. Сегодня мои поздравления летят в Республику Адыгея, поселок Табачный. Мои хорошие знакомые Ялина и Галине. Ну что ж, Чурикаль, поздравляю тебя с днем рождения, 67-летием. Счастья, здоровья, благополучия. Кто тебя обидел всем сердцем? Просил в твоем возрасте самое главное здоровье, а так все наладится. Ну и для тебя встает группа 312, вне зоны доступа. Спасибо, Дорожное радио, до свидания.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моей маме, поставить песню Валерия Леонтьева «Исчезли солнечные дни». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет Мише Соколову и Ксении Климовой, с которыми мы сейчас проходим практику в школе. И также учительнице физики Елене Александровне. Спасибо им большое. И поставьте, пожалуйста, песню Димы Билана «Never Let You Go». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотелось бы вас попросить включить песню «Не сыпь мне соль на рану, она еще болит». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить подругу Лену. Поздравляет Вика. Желаю счастья, здоровья, всего самого лучшего, мир над головой, чтобы Бог это все исполнил. Поставьте, пожалуйста, песню Игоря Николаева «Про день рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: радости напрасно.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
2: Дорожное радио. Хочу поздравить Илью Петрова с юбилеем. Пожелать счастья, здоровья, долгих лет жизни, никогда не унывать и всегда быть в хорошем настроении. Спасибо, Дорожное радио.
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки. Узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
7: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моей любимой бабушке. Поздравить ее с днем рождения. Бабуль, я тебя поздравляю. Живи долго, счастливо и помни, что мы все тебя очень сильно любим. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего мужа Кирилла с днем рождения и пожелать ему крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях и всегда хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, песню Таисии Повалий «Застольная». Большое спасибо, Дорожное радио!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске про алкоголь. Нулевой стандарт, исключение из правил и первый нарушитель. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну издалека. Во многих странах работает нулевой уровень алкоголя. К примеру, все водители в Бразилии и Египте должны быть абсолютно трезвы. Даже в Чехии нулевой порог. В некоторых государствах такой стандарт действует только для особых категорий водителей. Новичков со стажем вождения меньше 2-3 лет, таксистов, профессиональных водителей грузовиков и автобусов. К ним относятся Германия, Италия, Таиланд, Турция и Австралия. В свое время и в России действовало правило абсолютного нуля. Отменили. Ну, как отменили? Пить по-прежнему нельзя, просто ввели поправку на погрешность приборов измерения. А теперь внимание. В нашей стране есть прецеденты, когда Верховный суд признавал незаконным лишение прав автомобилиста, виновного в пьяном вождении. О них рассказали эксперты портала «Автоньюз». Речь, конечно, не о послаблении в законах, а о скрупулезном разбирательстве. Так, основанием для возврата удостоверения нередко становится случай, когда высшая инстанция находит нарушение в оформлении документов. В одном из таких дел вместо оригинала протокола в материалах оказался его дубликат, составленный без участия водителя. Еще водитель получил права обратно после того, как суд установил, что сотрудники ГАИ допустили нарушение при освидетельствовании. В материалах было указано, что процедура фиксировалась на видео. Однако сама запись в суд так и не поступила, а понятые при этом отсутствовали. И немного истории. Первый штраф за пьяное вождение был выписан в Британии 10 сентября 1894 года. Попался таксист, некий Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома. Больше никто не пострадал, поэтому штраф составил 25 шиллингов. По косвенным данным, таксист в тот вечер выпил около 1,5 литра крепкого пива. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России возведут новые атомные электростанции. Президент Владимир Путин сообщил, что в планах ввести еще примерно 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил Владимир Путин в ходе совещания по атомной энергетике. Россия не будет разрывать договоры с НАТО, ЕС, Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом. Как рассказал полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, Россия не намерена этого делать, потому что готова к общению. Это все-таки инструмент для общения с другими государствами. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
0: Россия.
1: В Сербии к тушению природных пожаров приступил самолет Ил-76 МЧС России. В четверг самолет осуществил первый сброс более 40 тонн воды в районе заповедника Делибладска-Пишчара, который находится на северо-востоке Сербии. Тушение осложняется сильной жарой и порывистым ветром. Помимо российского самолета, к ликвидации пожаров привлекли два вертолета К-32. Запрос к России о поддержке поступил непосредственно от сербской стороны. Минтранс предложил изменить правила техосмотра авто. В процедуру предлагается добавить сверку с реестром машин, имеющих разрешение на работу в такси. Если автомобиль числится в реестре, срок действия техосмотра для него будет сокращен. Машине больше 5 лет срок техосмотра составит 6 месяцев, меньше 5 лет – 12 месяцев. Об этом пишет РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Главное перед долгой поездкой на электромобиле – спланировать не расстояние, а заряд батареи. Сразу следует отметить зарядные станции по ходу маршрута. Заряжать машину стоит тогда, когда аккумулятор подсел до 10-20%. Для экономии энергии во время езды можно снижать скорость. Это увеличит запас хода. Такие рекомендации приводит российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

Завтра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США приступают к экономической войне против Ирана. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, Тегеран не стал заключать сделку с Вашингтоном, поэтому США переходят к экономической операции против Ирана. При этом американский лидер пригрозил последствиями странам, поддерживающим Исламскую Республику. Своих союзников Трамп призвал присоединиться к Вашингтону. Евросоюз больше не рассматривает введение эмбарго на российскую рыбу. По сообщению портала Евроактив, Балтийское море переживает стремительное истощение рыбных ресурсов, что приводит к значительному сокращению вылова странами ЕС. В итоге, в рамках 21-го пакета санкций против России, страны Европы отклонили предложение Еврокомиссии о полном запрете на импорт российской рыбы. Рыбы на Балтике стало меньше из-за загрязнения моря.
2: Россия.
1: Бизнесменам, понесшим потери из-за атак на склады Wildberries, хотят помочь налоговыми отсрочками и льготными кредитами. С таким предложением выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Ассоциация компаний интернет-торговли уже направила в адрес премьер-министра Михаила Мишустина свои предложения относительно помощи бизнесу. В них указаны 4 группы мер – налоговые, финансовые, административные и по госстрахованию рисков. Колледжи получили в эту приемную кампанию около 3 800 000 заявлений на программы среднего профессионального образования. Это на 450 000 больше, чем годом ранее. Средний конкурс составил около 3 заявлений на одно бюджетное место. В число самых популярных направлений колледжей вошли медицина и искусственный интеллект.
2: Транспорт.
1: Авиакомпания Azur Air вновь повезет туристов на Шри-Ланку. В грядущем осенне-зимнем сезоне перевозчик возобновит чартерные рейсы из нескольких российских городов. Первые рейсы стартуют 2 ноября из Самары и Тюмени, 3 ноября из Москвы. Затем перелеты будут запущены из Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Уфы. Об этом пишет Интерфакс. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США приступают к экономической войне против Ирана. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, Тегеран не стал заключать сделку с Вашингтоном, поэтому США переходят к экономической операции против Ирана. При этом американский лидер пригрозил последствиями странам, поддерживающим Исламскую республику. Своих союзников Трамп призвал присоединиться к Вашингтону. Евросоюз больше не рассматривает введение эмбарго на российскую рыбу. По сообщению портала Евроактив, Балтийское море переживает стремительное истощение рыбных ресурсов, что приводит к значительному сокращению вылова странами ЕС. В итоге, в рамках 21-го пакета санкций против России, страны Европы отклонили предложение Еврокомиссии о полном запрете на импорт российской рыбы. Рыбы на Балтике стало меньше из-за загрязнения моря.
0: Россия.
1: Бизнесменам, понесшим потери из-за атак на склады Wildberries, хотят помочь налоговыми отсрочками и льготными кредитами. С таким предложением выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Ассоциация компаний интернет-торговли уже направила в адрес премьер-министра Михаила Мишустина свои предложения относительно помощи бизнесу. В них указаны 4 группы мер – налоговые, финансовые, административные и по госстрахованию рисков. Колледжи получили в эту приемную кампанию около 3 800 000 заявлений на программы среднего профессионального образования. Это на 450 000 больше, чем годом ранее. Средний конкурс составил около 3 заявлений на одно бюджетное место. В число самых популярных направлений колледжей вошли медицина и искусственный интеллект.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания Azur Air вновь повезет туристов на Шри-Ланку. В грядущем осенне-зимнем сезоне перевозчик возобновит чартерные рейсы из нескольких российских городов. Первые рейсы стартуют 2 ноября из Самары и Тюмени, 3 ноября из Москвы. Затем перелеты будут запущены из Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Уфы. Об этом пишет Интерфакс. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске про алкоголь. Нулевой стандарт, исключение из правил и первый нарушитель. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну издалека. Во многих странах работает нулевой уровень алкоголя. К примеру, все водители в Бразилии и Египте должны быть абсолютно трезвы. Даже в Чехии нулевой порог. В некоторых государствах такой стандарт действует только для особых категорий водителей. Новичков со стажем вождения меньше 2-3 лет, таксистов, профессиональных водителей грузовиков и автобусов. К ним относятся Германия, Италия, Таиланд, Турция и Австралия. В свое время и в России действовало правило абсолютного нуля. Отменили. Ну, как отменили? Пить по-прежнему нельзя, просто ввели поправку на погрешность приборов измерения. А теперь внимание. В нашей стране есть прецеденты, когда Верховный суд признавал незаконным лишение прав автомобилиста, виновного в пьяном вождении. О них рассказали эксперты портала «Автоньюз». Речь, конечно, не о послаблении в законах, а о скрупулезном разбирательстве. Так, основанием для возврата удостоверения нередко становится случай, когда высшая инстанция находит нарушение в оформлении документов. В одном из таких дел вместо оригинала протокола в материалах оказался его дубликат, составленный без участия водителя. Еще водитель получил права обратно после того, как суд установил, что сотрудники ГАИ допустили нарушение при освидетельствовании. В материалах было указано, что процедура фиксировалась на видео. Однако сама запись в суд так и не поступила, а понятые при этом отсутствовали. И немного истории. Первый штраф за пьяное вождение был выписан в Британии 10 сентября 1894 года. Попался таксист, некий Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома. Больше никто не пострадал, поэтому штраф составил 25 шиллингов. По косвенным данным, таксист в тот вечер выпил около 1,5 литра крепкого пива. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

ведь я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил,

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.